0: скоплина. А здесь никли клетки все шмат год тому.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Ратьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўразум.
1: Пасля невялікай перадышкі на мінулым тыдні долар і еўра зноў пайшлі ў гару, і амерыканская валюта чарговы раз перакрочыла той самы псіхалагічны бар'ер у 3 рублі.
2: Старшыня Нацбанку Раман Галоўченка беларусаў супакойвае, маўляў, ваганні не выходзяць за межы прагнозаў, таму ўсё пад кантролем.
1: А як насамрэч? Што адбываецца і што далей? Запыталіся ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
3: Можна сказаць, што вырастет или не вырастет. Тут і такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только да, какие-то, вот, все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских, значительно они увеличили его, и рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там, 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто так сделали, да, вот почему-то было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это ложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну, российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США решилось в отношении ценных бумаг, но как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, ну, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну, и здесь тоже нужно смотреть и на белорусскую экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю ту же торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, пока что к доллару, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка, с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали экономістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдня Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 9 chwilin, paśla 6 godziny u Polszczy i paśla 7 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdeczna witaju was u ranicy z racjaj i tych, jak i ja rychtujuca da wychadu na pracu i tych, jak i ja jeszcze odpoczywajuć żniwień i kanikuły dochodzić już do końca, chutka już w osień. Niektórzy na jeje na pewno już czekajuć. Ale my paczniem od temy, z jakoj paczali tak sama siądnia nawiny, bo heta ja tema nie zychodzić użo od czatyrocha do z pierwszych stronak gazet, jak ja rozumiejąc sytuację, jaka odbywaje się u współczesnym świecie. Fakulż to nie idzie haworka pra spnienie wojny w Ukrainie u bliżejszych miesiący, ale letni pieryjad przejszał odnosna lochka u pobytowym planie, elektryczność amal nie odkluczyli, razem z tym było szmat abstrelał. U rozmowie z Alisej Pol, każa białoruska, jaka ja stała żywię w Ukrainie, spadarnia Liza.
1: W całym przeszło lepiej, czym ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
2: А як усё выглядае для вас зараз у побытавым плане, калі мы параўнаем з папярэднім летнім перыядам, ці там з вясной бягучага года?
1: Вообще не было никаких отключений. В целом день выглядит так же приблизительно, как и раньше. Ничего такого особо побытового не изменилось. И в целом сейчас более-менее всё нормально.
2: Какие позиции, связанные с войной, за лето вам подаются наибольше ключевыми и чему?
1: Ну, наверное, самое серьезное сейчас, что происходило, это проблема с правительством, проблема с тем, что обкрадали деньги и пытались вернуть министра обороны, не знаю, как на русском, и было очень много протестов у нас. В Украине было очень много людей, которые были недовольны правительством, и так это ничего не изменило. Протесты были погашены в итоге, ничего не поменялось.
2: Ваше чаканне от осеньскага сезону, до чего рыхтуетесь?
1: Ну, нас здесь готовят, что зима будет очень тяжелой, что это будет самая тяжелая зима, и осень как похолодает тоже, что уже там с октября начнутся отключение света, если не раньше, и что будет отключение газа и воды, и что будет гораздо сложнее, поэтому сейчас тут это довольно сильно обсуждается, и люди чувствуют давление в этом плане, вот, поэтому сейчас все идет на какую-то внутреннюю подготовку к тому, что будет плохо.
2: А у эмоциональном плане что вы зараз отчуваете?
1: Наверное, есть тревога, потому что очень как-то запугивает сильно о том, что будет гораздо сложнее. То есть если к отключениям света уже более-менее готовы, то отключение воды, например, очень пугает. К тому, что будут проблемы с канализацией, с водой, с горячей водой, так тем более, а и в целом с водой. Такого не было, и это довольно... Ну, так масштабно такого не было. И это очень пугает, поэтому, да, тревога присутствует.
2: Гэтая восень, гэта пра завершэнне вайны, пра перамовы ці папросту пра яе чарговы этап?
1: Про завершэнне об этом не говорят, этого не ждут. Про переговоры тоже, наверное, не сильно. Скорее про то, что это будет продолжаться и только ухудшаться. И тем более с приходом зимы. Так вообще настроение довольно подавленное, и тут точно не идет речь о каком-то окончании войны.
0: Украинская повітряні сили повідомляють об щоденному використанні балістичних ракет і сотняв дронів камікадзе. Масштабні розбурення і сутикнення закранають каля 8 основних оперативних керунків уздовж лінії сутикнення. Війна йде вже більш за 4 години.

0: Muzyczne Radio FM.
1: Paczalimy, Ranicu z Racjaj, z rozmowy z predstawnicą diaspory w Ukrainie, białoruskiej diaspory. To może pradołżym jeszcze chętniejsz informacji o tym, jak żywuć Białorusy, jak i ja, zjechali z Baćkałszczyny. I Alisa Pol tak sama pociekawiła się, jak żywie diaspora u Hiszpanii. Sustreczy z predstawnikami innych białoruskich diaspora, udzielu konferencjach, da pomocha palidwiaźniam i ich siemiam. Prawie dziennie letnikał. Heta życio predstawnikom białoruskiej supolności u Hiszpanii. Raz powiął adzin z liderał supolności Aleksiej Nosał.
2: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходит. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов. Тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов. Не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет. У нас проводятся свои мероприятия определенные. Вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом просвещаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А когда мы кажем про контакты с местными уладами, то чи только тычутся я на их этих пашпортов, протерминованных чиней, каким чином еще вам помогают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания каких-то навстречу хочу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. И я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Дзейнасць суполкі сканцэнтравана на правядзенні лакальных акцій і падтрымцы культурных праектаў ўнутры краіны. Беларусы Іспаніі таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацію беларускіх медыкаў.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Ще моя година у Польщі, восьмая у Білорусі.
3: Война в Украине. Страты у российским войску наближаются до 1,5 миллиона. Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. У Белостоку отзначать юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1,480,000. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генеральный штаб Украины. По час нарады по ситуации на фронте и оборонных операциях на ключевых направках президент Украины Владимир Зеленский доручил умацовать оборону Запорожья и Запорожской области. Так само будет узмоцнена эффективность обороны Донецкой в области Украины. Фокус на белорусов внутри краины. Так об новом проекте районка каже наместник представниц объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плянує принять перших пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп у Беларуси для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачит Соловей.
4: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары, что долучились до проекта, только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач в Европе зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно по большому счету волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной, лекар не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить в чате або праз видеосувязь. Напереди новый навучальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут в школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры дадаткового навучання так само рыхтуются до этой даты, 1 вересня. Что чекает детей и дорослых у новом навучальном годе у этноцентра «Світанак» у Вильне, расповела его засновальница и керовница Марина Струневская.
5: У нас у этноцентра «Світанак» працює, як завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов. У наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, вывучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанак».
3: А пошлым часом этноцентр зазнае финансовые тяжкости, але Струневская спадзяецца на то, что они все ж выстоят и протягнут свою деятельность.
5: Ведаете, я вырашила, что это мой фронт, и я, как керовница и основальница этноцентра, повинна стоять до опошнего. Буду стоять, покуль будет биться мое сердце, и я вельми удячна всем удельникам «Світанка», потому что до этого мы собирались, как бы яны не уносили, только допомагали, когда нам действий не хапало. Але мы поразмовляли у конце года, я уже развитывалась с усими, але люди сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр, а еще установа объявила сбор проз фонд «Байсол» для протягнения своей працы. 90 год Сократу. Белосток отзначит юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляша Сократа Яновича. И говорится в анонсе, вернемся до слова и думок, до размовов про культуру, литературу и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Баршевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич, наш коллега по белорусским радиорациям Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить электронный проект «Скайн». Импреза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак а 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём воблачна, вецер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну на раніцы з рацыяй. У чацвер 20 жніўня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзе яшчэ адна стужка, падрыхтаваная нашай корэспандэнткай. Але таксама запрашу вас яшчэ на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьте разом с нами и не опускайте хвалу Белорусская Радио Рация.
0: Реклама на Белорусском Радио Рация.
6: Товарство Сёбров Беловежи и Беловежский Осиродок Культуры запрашают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна Галочи в Беловежи».

Уча четверг, 27 жнивня, маем годину 7.25 у Польши и 8.25 у Беларуси. А у рацийное окно надалей заглядае вельми приемное солнце. Тому, коли гляджу на то, что предбачваюць на сёння синоптики, аж читать не хочется, что все ж таки днем має быть в облачно. А нуж, може, еще раз щось ти буде по-другому и буде больше сонечно. Вечер має быть легкий, от 3 до 4 метров за секунду, чиску норме. Температура по ветра днем у Белостоку 21-22 градусы, у Городни от 18 до 22 градусов, у Бельску Подражским и Гайнауцы от 21 до 23 градусов, а у Берощи нават до 24 градусов. Вечером температура будет от 15 до 20 градусов, а ночью от 12 до 14 градусов. Ночью має быть ясно. Вечер далей має быть легкий, а чиск у норме. Завтра, можно это так найлепше сказать, переменная в облачность. И тогда уже можно все предбачить, бо может быть и солнце, могут быть и в облаки. Але правда подобно не будет дождю. Температура завтра от 22 до 24 градусов. А что ж, теперь у нашем эфире, покуль что послухаем песни гурта By Cry, а зараз потом споткаемся с Анной Шайковской, якая запросить нас на культурные импрезы, якія сёння будуть отбываться на Белосточине.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Статистика по политвязнях у Беларуси. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф таемно наведал Москву и попередил российские улады об недопущальности эскаляции супрацьсоюзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии и Литвы. Про это со спасылкой на две крыницы, знакомые с ходой перемовов, поведомляя политика. Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попередних обвещения. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву под час теперешнего президентства Дональда Трампа. Про то, что Рэдклифф под час поездки попереджил Москву об махчевом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и выдание Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именно виды краины были головной темой размовы. Повод для известок выдания Рэдклифф так само выкрестал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит в Москву, директора ЦРУ не раскрыл причинов и темы перемоу. Цитата. Джон Рэдклифф – чудовный человек, и он очолюет ЦРУ. Вядома, махчима нечто с гэтага выйдзе. Мы робим уся намаганні, каб завершить гэтую войну. И, шчыра кажучы, цяпер абодва баки хочуць, каб яна скончылася. Конец цитаты. Политика нагадывая, что гэта уже не первый визит керовника ЦРУ в Москву напередодні серьезной эскаляции. У листопаде 21-го года тагачасный директор ЦРУ Вильям Бернс приезжал в российскую столицу, каб попередить Путина супрать полномасштабного уварвання в Украину. Про 3 месяцы Россия и почала эту войну. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4774 особы. Эта лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 937 политических зняволенных станом на сегодня. Из их 126 женщин, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. С життя диаспоры у Чехии з'явилась надея на визовое послабление для свояков белорусов. Это важная новина для белорусских семьев, которые в некоторых выпадках не бачились уже 6 годов. Министерство замежных справ у Чехии подрыхтовало проект урадовой постановы, якая может дозволить белорусам снова отрымливать короткотерминовые визы для наведывания близких, рассказывает директорка офису белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шаянок.
4: Битва еще не выиграна, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
3: Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадии обмеркования.
4: Визовое послабление могли бы закрануть свояков белорусов, белорусок, которые проживают на территории Чехии и имеют тут альбо дозволы на долготерминовое и постоянное проживание, альбо уже имеют даже чешское громадянство, как наши близкие начали снова отримливать короткотерминовые визы с метой наведывания семьи тут у Чехии.
3: Как выникает из информации официальных границ, повод для Министерства внутренних справ Чехии на легальном улику стоять каля 4000 громадянов Беларуси. По разных оценках белорусов в этой краине может быть значно больше. Тему сегодня протягнем у нашем эфире у программе месяца для прессы 15.10 повод для белорусского часу. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом у конференциях. Эти керунки вызначают житё белорусов в Испании, расповел один из лидеров супольности Алексей Носов.
5: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится.
3: Дейность суполки сконцентрована на проведении локальных акций и подтримке культурницких проектов внутри краины. Белорусы и Испания так само накировывают намагання на сбор доброчинной допомоги и релокацию белорусских медиков. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы пакуль што ясна, але днём мае быць воблачна. Вецер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература ад паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: І вось прыйшла ўжо трэцяя гадзіна сённяшняй раніцы з рацыя і прыпомню, што маем сёння 27 жніўня, чацвер, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гостем. Заставайцеся далей з намі, з беларускім радіо рацыя.

0: дивиться, нас чувать у найважнішого.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
4: Война в Украине, ці скончить її Путін на лето. Белчигунка рихтує резервову схему керування. Aria AI School – підтримка для білорусів в уразливому становищі.
3: З новинами Стась Дадерка.
4: 1646 день войны. У месяце российского удару под Киевом мощный пожар. Поводле видовочства горить новый склад. Попередний был знищены тут несколько годов тому. У Великой Демерцы так само в околицах Киева горать дамы и машины. Так само российские оккупанты амаль усю ночь и раницу атаковали с поветра Одессу. Один из ударов трапил у шмат поверховый будинок. Потерпели инфраструктуру и навучальную установу. Меж тем, выдание The Atlantic пишет, что Россия может спонять войну во Украине в будущем годе. Это отбудется, когда Украина переживет зиму, заховая махчимость наносить удары по территории Российской Федерации и не стратить своих позиций на фронте. Выдание зазначает, что в 29-м годе в США будет новый президент, российский керовник Владимир Путин, может сутыкнуться со значно больше проукраинской администрации. Тому Кремль может попробовать домовиться с Дональдом Трампом, покуль то и застоится в Белом доме, на умовах, какие будут выгодные России. Говорка может идти про спынение войны без потребования от Украины отмовы от территории, а взамен Москва будет различивать на снятие санкций, вертанию Великую Семерку и обновление отношений со Злученными Штатами. При этом выдание пишет, что Вашингтон теперь повинен выразно дать зразуметь Путину, что любой напад на территорию НАТО приведет до вмешания США. На белорусской чыгунцы прискорили створение резервовой схемы керования. Это робится на выпадок знищения або пошкоджения центру керования перевозками у Менску. Как поведомила супольность чыгуночников Беларуси, теперь вызначают, каких супрацовников чыгунки переведут на запасные пляцовки и что им будет потребно для працы. Згодно с документами, отриманными супольностью Белчыгунка расконсервовала аппаратуру резервовых центров, проверила готовость диспетчеров до работы на запасных працовных местах и пошла проводить до ладу подземные пункты сувязи. Резервовые пляцовки створали по территориальным принципе, по одной на каждом отделении чыгунки. Супольности ведомо принамсі об резервовом центре на станции Шумилина у Витебской области, у районе припынку Крошин, Барановицкое отделение. Там основная частка размещенная под землей. Докладные пляцовки Менского, Могилевского, Берестейского и Гомельского отделения покуль не смогли высветлить. Aria AI School – подтримка для женщин и пошук для их новых махчимостей. Представница Объединенного переходного кабинета по экономике и финансах Алиса Рыжиченко развивая проект Aria AI School и анонсуя новые наборы. Это школа для белорусок, особливо для тех, кто находится в уразливом становище. Почала працевать у снежня минулого года, рассказывая Алиса Рыжиченко.
5: Могут трапить все белорусские женщины, которые живут у Беларуси и по замежах Беларуси, и которые находятся у тяжким финансовым становище, те находятся в складанной ситуации у пошуку працы, те новой квалификации, те находятся у ситуации, коли им необходимы новые веды, как быть конкурентноздольными на новом рынку працы.
4: Школа допомагает женщинам отримать новую профессию, засвоить сучасные технологии и сделать крок до финансовой незалежности. Ее первые промежковые выники и пляны, каже представница АПК.
5: В планах у нас есть ожидания, идеи, мы зараз над этим працуем, как поширать эти курсы, поширать махчимости. Зараз уже сегодня у нас больше за 200 женщин отримали махчимость вучиться у нашей школе, отримливают сертификаты по проходжению этих курсов. И это вельми чудовный показчик, потому что частка из этих женщин находится внутри краины, внутри Беларуси.
4: Анонсую свой проект Алиса Рыжиченко, которая запрошая больше информации шукать у социальных сетках белорусских демократичных силов. Инвестиции у людей дозволят нам изменить краину и сделать ее конкурентоздольной на сусветном рынку, говорится в описании проекту. Паводка ў Непалі і Тыбеце. Больш за 160 загінулых і 550 зніклых без звестак турыстаў, сярод іх 53 украінцы. Усяго больш за 1300 чалавек лічыцца зніклымі без звестак. Прычынай катастрафічнай паводкі мог стаць велізарны кавалак лёду, які ўпаў у горную раку. Раён, дзе адбылося стыхійнае бедства, не вельмі папулярны для арганізаваных тураў, аднак у гэты час году ў Непалі асабліва шмат паломнікаў будыстаў і індуістаў. У раёне катастрофы знаходзяцца два месяцы паломніцтва. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польско-белорусском помежжи сегодня облачно, ветер легкий от 3 до 4 метров за секунду, чиск в норме. Температура поветра днем от 18 до 24 градусов.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы заўтра ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 27 жнівня. У такий ж день 1859-го полковник Эдвин Дрейк каля американского города Тайтусвилл, штат Пенсильвания, зробил свідровину и на глубине 21 метра досягнул нафты, якую почали выпомповывать при допомозе звычайной помпы. Гэтая дата лічится початком развития американской нафтовой промысловости, а первая свідровина Дрейка теперь з'являється музеем.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1940-го американская компания CBS продемонстрировала первую систему колярового телебачення, придатную для практичного применения. Автором системы был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Працы по удосконалению этой винаходки протягивались до 1950-го года, а у 51-м CBS открыла колярове телевещание у Нью-Йорку, Бостоне да інших городах США.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1955-го у Великобритании вышел у свет первый особник книги рекордов Гиннесса. Ее история началась у 1951 года. На одной вечерине повстала жартовная спречка об том, какая из европейских птушечек летает худшей за всех – золотая ржанка альбо шотландская куропатка. Один из удельников этой спречки, сэр Хью Бивер, вернувшийся до дому, раптом вырешил собрать информацию об усяляких нестандартных рекордах и выдать про это книгу. Яе вырашено было назвать Гиннес у гонор старожитного родового имя семейства сэра Хью. Для подрыхтовки выдания у Лондоне была створена адмысловая агенция, якая регистровала разностайные цикавные досягнения. У процессе сбору информации были разгледжены шматликие факты про множество рекордов и собранные сведчения авторитетных экспертов с нагоды их соправдности. У вынику 27 жнивня 1955-го вышел перший наклад Гиннесса объемом 198 сторонок. Книгой рекордов Гиннесса стали называться наступные выпуски этого выдания. Первая книга одразу стала одним из бестселлеров года. На коляды она узначалила спис британских бестселлеров. С тех часов это доведочное выдание, что год фиксует звездки про выдатные досягнения, уникальные изъявы да курьезы. Сегодня книга рекордов Гиннесса, якая выдается, что год накладом свыше 80 миллионов особников на 40 мовах, продается у больше, чем 100 краинах света.
0: Нагодник.
3: Радио Рация.

0: осталось максимум 3 дня. И мы хотели 23-го собрать, але супрать был дементей. И он же у Денича у ВКЧП фактично подтримал. Супрать незалежности был Шушкевич. И немагчыма было собрать сессию. Бо яны решают. Шушкевич наместник был дементей, старшиня. Тогда мы собрали подписи, фронтовцы, оппозиция наша, и вернулись до Президиума Верховного Совета. Как собрали Президиум, Президиум Верховного Совета принял решение об надзвичайной сессии Верховного Совета на 24-е. И в 24-м мы целую ночь не спали, подрихтовали 14 законопроектов, распрацевали всю тактику и психологичную, и тактичную, там, крок за кроком. Нам удалось скористать их бездопоможность.
1: Як вам удалось переконать коммунистичную большинство проголосовать за надание декларации статусу конституционного закона?
0: Мы ихными голосами заборонили коммунистичную партию. Вот у чем справа. Товарищи коммунисты сидели, и мы их примусили проголосовать супроть самих себя. Потому что, как кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали одразу, как вошли со стягом. Вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрожали. Але коли поставили питание об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек подтримало. Остальные супроти. Они кончатково мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, никакой дискуссии. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далей. Мы поставили питание об снятии Дементея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретар ЦК, первый, который поддержал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Коммунисты увидели, что все, ихнего бога согнали с трибуны, и он ничего не значит. И куда им деться, они уже на топ. Это была великая справа. При этом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементею. И они сдали Дементею. После перепынка Дементей начал казать, что он там скапу на мосты складывает, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия. Куда деться коммунистам? Нареште один из них, Барзо Мондры, сказал, что треба часово припынить. И таким чином ихными голосами заборонили компартию, а заодно и в ВКСМ, комсомол. А там у Верховном Совете таки лебедька был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Коваленок, генерал.
1: Ці чакали вы такой подтримки? 256 голосов. Что наибольше повплывало на вагання депутатов?
0: Мы ніякой подтримки от них не чакали. Это были наши вороги, которые хотели нас знищить, пух-пух зробить. Закритованные вагоны уже пригнали на товарную станцию. 250 тысяч наручников было заказано. И они рихтовались. И это серьезно было. Некоторые наши депутаты пришли первый день путча, взяли с собой зубную пасту, шкарпетки, и все, уже в тюрьму готовые были. Это не жарты были. Это люди, говорят, на крови выхованы. Наша задача была их примусить это робить. Наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не сделаете, вам будет концы. Вам будет горе. Робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади незалежности. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободно выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потом на наш бок перебегло несколько коммунистов. Был такой Евген Глушкевич, хороший человек. Он был номенклатурщик из Витебска, он высокие посады занимал у коммунистической иерархии. Але и он таки, как бы, трошки национал-коммунист за Беларусь был, разумный человек. И он перебег на наш бок, начал выступать за нас и говорит, что товарищи коммунисты, если вы это вот не сделаете, на площади утворилась национальная гвардия, 300 человек. Коли это не будет, мы покликаем.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Киев атакуют дроны. Милиционеры меньшинства учатся разгонять протесты. Этноцентр «Світанок» у Вильне запрошает малых белорусов.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Россия протягивает терроризовать Киев реактивными летальными аппаратами. У городе чувать выбухи. У столичном метро коллапс. Люди чекают возможности добраться до іншого боку Киева. Тем часом у российском Башкортостане после украинской повітряної атаки горит склад «Озон». Атакованы так само склады в Оренбурге и Уфе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про створение двух новых групповок войсков, которые будут отказывать за оборону Донецкой области. Ими будут командовать бригадные генералы Андрей Белецкий и Денис Прокопенко, пишет BBC. Керовник силов беспилотных системов Роберт Броуди с позывным «Мадяр» становчатся не у решения об створении новых групповок на Донеччине. Цитата: «Это и есть Smart War, час сеткоцентричной войны, полная синхронизация групповкой СБС». Белорусскому ВРУ Мирославу Лазовскому посмертно присвоили звание гонорового громадянина РОУНа. Такое решение приняли депутаты Ровенской городской рады. Как известно, Лазовский, один из основальников Белого легиона, распаусюдник книг, имел у полку имя Калиновского позывный «Мыш», загинул 16 травня 23 года у Бахмуте. Милиционеры рыхтуются до протеста. У столицы Беларуси прошли двухдённые учения управления внутренних справ в Минской области. За ими назирало керавництво министерства. Территория войсковой частки Бауруча, поводле задумы учения, перетворилась в густонаселенный район, охопленный беспорядками. Автобусы и шматповерховый будинок штурмовали с использованием БПЛА. Министр внутренних справ Иван Кубраков заявил, что супольные деяния силовиков и ратовальников треба довести до автоматизма. Цитата: «После 20 года законодавство перегледжанное, и сегодня у нас достатково рычаговых махчимостей, коли для выполнения задачи потребуется денежить нестандартно, значит, так и робите, я вас заусюды подтримаю». Конец статы. С початку полномасштабной войны России супроть Украины в 22-м годе на территории Беларуси, улады якой подтримали агрессию, практично без перепынку проводить учения войсковых и інших парамилитарных подразделений. Напереди новый научальный год. Уже праз некалькі дён белорусские дети пойдут у школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты 1 вересня, что чекая детей и дорослых у новом научальном годе у этноцентры «Світанок» у Вильне, расповела его засновальница и керавница Марина Струневская.
4: У нас у этноцентры «Світанок» працуе, як завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов у наш фольклорный коллектив, навод берем пятигодовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанок».
3: Апошнім часам этноцентр зазнае финансовые тяжкости, але Струневская спадзяецца на тое, что яны ўсё ж выстаяць и працягнуць свою дзейнасць.
4: Ведаеце, я вырашыла, что гэта мой фронт, и я, як кіраўніца и заснавальніца этноцентра, павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца моё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам «Світанка», таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усім, але людзі сказали: значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр. А еще установа объявила сбор прайс фонд «Байсол» для притягнения своей працы. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом у конференциях. Этой керунки вызначают житё белорусов в Испании, расповел один из лидеров спольности Олег Носов.
5: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Мы занимаемся сами. И я думаю, что через там несколько месяцев этот вопрос решится.
3: Дзейнасць суполкі сканцэнтравана на правядзенні лакальных акцый у падтрымцы культурніцкіх праектаў унутры краіны. Беларусы і Іспанія таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і рэлакацыю беларускіх медыкаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 27 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё рацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Чеев, так само Эліс Купер, Джем, Стяна, Помидоров, Расмус ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву. А што зробіш? Некая вечная тэма. Даведаецеся пра памылку, якая ператварае каву ў атруту.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Война в Украине. Российцы зладили ночной обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. У Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дедерка. Варто дочекаться.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Редклифф таемно наведал Москву и попередил российские улады об недопущальности эскаляции супроть союзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии и Литвы. Про это со спасылкой на две крыницы, знакомая с ходой перемоу, поведомляя выдание «Политика». Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попереднего обвещения. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву подчас теперешнего президентства Дональда до Трампа. Про то, что Редклифф подчас поездки попереджил Москву об махчимом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именовито краины были головной темой размовы. Поводле известок выдания, Редклифф так само выкрастал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит у Москву директора ЦРУ, не раскрыл причины и темы перемовы. Цитата: Джон Редклифф «Цудовный человек», ён очолюе ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робім усе намаганні, каб завершыць гэтую вайну, маецца на увазе вайна Расіі з Украіны. І шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася. Канец цытаты. Палітыка нагадвае, што гэта ўжо не першы візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву напярэдадні сур'ёзнай эскаляцыі. У лістападзе 21 году тагачасны дырэктар ЦРУ Вільям Бёрнс прыязджаў у расійскую сталіцу, каб папярэдзіць Пуціна супраць поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Праз 3 месяцы Расія пачала вайну. Фокус на беларусах унутры краіны. Так аб новым праекце «Раёнка» кажа намеснік прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Гаворка аб онлайн-праекце медычнай дапамогі для ўразлівых групаў у Беларусі, для тых, хто можа иметь проблемы с доступом до медицины. Тлумачить Соловей.
4: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди столкнувшись с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары уже долучились до проекту. Только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси. И для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждение. Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной. Лекарь не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить у чате або праз відэасувязь. Життя диаспоры у Чехии з'явилася надея на визовое послабление для свояков белорусов. Это важная новина для белорусских семей, которые в некоторых выпадках не бачились уже 6 годов. Министерство замежных справ у Чехии подрыхтовало проект урадовой постановы, который может дозволить белорусам снова отрымливать короткотерминовые визы для наведывания близких, рассказывая директорка Офису белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шенок.
5: Битва еще не выигранная, але мы домоглись того, как узникла некая версия потенциальной постановы урадовой, как урад эту версию разглядел. Мы вельми сподяемся, что решение будет принято на корысть белорусской субпольности.
3: Коли урад ухвалить змены, прием заявок на визы почнется с конца вересня. Их отменили еще у часы пандемии, а потом в 22-м году вмешалась российская агрессия супроть Украины. Пропанова чешского МЗС зараз на стадии обмеркования.
5: Визовое послабление могли прынцып закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі.
3: Як вынікае з інфармацыі афіцыйных крыніцаў, паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі на легальнаму ліку стаяць каля 4000 грамадзянаў Беларусі. Па розных ацэнках беларусаў у гэтай краіне можа быць значна больш. Таму сёння працягнем у нашым эфіры ў праграме «Месяца для прэсы» а 15:10 паводле беларускага часу. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грае». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, РСП, Растэйт, Радвалот. Вядуцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грае» ў суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 27 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бувье, Above the Golden State, Мрозу, Sixpence None the Richer, Джей Морс, Акута ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, упэўнены, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя» уздоўж падзеленай Беларусі.
0: «Радыё Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю спадарство, з вами Олесь Дубовец на календарі 27 жнівня. У такий ж день 1859-го полковник Эдвин Дрейк каля американского города Тайтусвилл, штат Пенсильвания, зробил свідровину и на глубине 21 метра досягнул нафты, якую почали выпомповывать при допомозе звычайной помпы. Гэтая дата лічыцца початком развития американской нафтовой промысловости, а першая свідровина Дрейка тепер з'являється музеем.
0: Нагодник.
2: 27 жнівня 1940-го американская компания CBS продемонстрировала первую систему колерового телебачення, придатную для практичного применения. Автором системы был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Працы по удосконалению этой виноходки протягивались до 1950 года, а у 51-м CBS открыла колеровое телевещание у Нью-Йорку, Бостоне да інших городах США.
0: Нагодник.
2: 27 жнівня 1955-го у Великобритании вышел у свет первый особник книги рекордов Гиннесса. Яе история почалася у 1951 годе. На одной вечерине повстала жартовная спречка об тым, якая из европейских птушечек летает худшей за усих – золотая ржанка альбо шотландская куропатка. Один из удельников этой спречки, сэр Хью Бивер, вернувшийся до дому, раптом вырашил собрать информацию об усяляких нестандартных рекордах и выдать про это книгу. Яе вырашено было назвать Гиннес у гонор старожитного родового имя семейства сэра Хью. Для подрыхтовки выдания у Лондоне была створена адмысловая агенция, якая регистровала разностайные цикавные досягнения. У процессе сбору информации были разгледжаны шматликие факты про множество рекордов и собранные сведчани авторитетных экспертов с нагоды их сапраўдности. У вынику 27 жнивня 1955-го вышел перший наклад Гиннесса объемом 198 сторонок. Книгой рекордов Гиннесса стали называться наступные выпуски этого выдания. Первая книга одразу стала одним из бестселлеров года. На каляды она узначалила список британских бестселлеров. С тех часов это доведочное выдание, что год фиксует звездки про выдатные досягнения, уникальные изъявы да курьезы. Сегодня книга рекордов Гиннесса, якая выдается, что год накладом свыше 80 миллионов особников на 40 мовах, продается у больше, чем 100 краинах свету.
0: Нагодник.

Sixpence and the Richer на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто нас слухает, у Темлико онлайн, чому не? Крыху про надворье нагадаю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Коладьон з парадой.
2: 27 жнівня 1956-го народился Глен Мэтлок, британский бас-гитарист, наибольш вядомый у якости удельника оригинального складу панк-гурта Sex Pistols. Официально ему залічено суавторство 10 из 12 песен у культовом альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок покинул Sex Pistols у конце лютого 77-го. Официальной причиной выгнания была любовь до гурта Beatles, хоть сам Мэтлок заявлял, что это усяго только легенда.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з барадой», ми протягуем. 27 жнівня 1965-го народился Бо Мартин Эрик Эриксон, шведский автор-выконавца песен в стиле Евроденс, больше ведомый под сценичным псевдонимом E-Тайп. Музычную карьеру почал рано, с початку удельничал у розных рок и метал гуртах, а у початку 90-х почал экспериментовать с драм-машиной и затекавился танцевальной музыкой. Соправдный поспех пришел до проекта E-Тайп, коли на его звернули увагу ведомые шведские продюсеры. У летку 94-го была выпущенная песня «Set the World on Fire», якая узлетела у шведских чартах и неузабаве атрымала золотый статус.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов. С новинами Стась Дедерка. 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф таемно наведал Москву и попередил российской улады об недопущальности эскаляции супрацьсоюзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии и Литвы. Про это со спасылкой на две крыницы, знакомая с ходой перемов, поведомляя выдание «Политика». Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попереднего обвещения. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву подчас теперешнего президентства Дональда Трампа. Про то, что Рэдклифф подчас поездки попереджил Москву об махчимом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именовито краины были головной темой размовы. Поводле известок выдания, Рэдклифф так само выкрастал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит у Москву директора ЦРУ, не раскрыл причинов и темы перамовы. Цитата: «Джон Рэдклифф – цудовный человек, ён начольвае ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робім усе намаганні, каб завершыць гэтую вайну», маецца на увазе вайна Росіі з Украіны. «І шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася». Конец цитаты. Политика нагадывает, что это уже не первый визит керовника ЦРУ в Москву на передадне серьезной эскаляции. В листопаде 21-го года тогочасный директор ЦРУ Уильям Бернс проезжал в российскую столицу, как попередить Путина супрать полномасштабного уворования в Украину. Проз 3 месяца Россия начала войну. Фокус на белорусах внутри краины. Так об новом проекте «Районка» каже наместник представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плянует принять первых пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп в Беларуси, для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачит Соловей.
3: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
2: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары уже долучились до проекта. Только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе, уже подтвердил свою квалификацию.
3: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе, потому что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
2: Медичная консультация будет анонимной. Лекар не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекара. Консультации будут проходить у чате або праз видосу. Життя диаспоры. У Чехии з'явилася надея на визовое послабление для свояков белорусов. Это важная новина для белорусских семей, которые в некоторых выпадках не бачились уже 6 годов. Министерство замежных справ у Чехии подрихтовало проект урадовой постановы, который может дозволить белорусам снова отримливать короткотерминовые визы для наведывания близких, рассказывая директорка Офису белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шенук.
4: Битва еще не выигранная, але мы домоглися того, каб узнікла некая версія патэнцыйнай пастановы урадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
2: Калі урад ухваліць змены, прыём заяваў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадыі абмеркавання.
4: Визовое послабление могли б закрануть свояков белорусов, белорусок, которые проживают на территории Чехии и имеют тут альбо дозволы на довготерміновое ці постоянне проживання, або уже мають нават ческое громадянство, каб наши близкие почали снова отримлівать короткотерміновые визы с метой наведывания сям'ї тут у Чехії.
2: Як виникає з інформації офіційних криніців, поводле Міністерства внутрішніх справ у Чехії на легальному ліку стоять каля 4000 громадян Білорусі. По розных оценках білорусов в этой країні може бути значно більше. Тому сьогодні протягнемо нашим ефіру у програмі «Місце для преси» о 15.10 поводле білоруського часу. Про музику у Варшаві на початку вересня відбудеться 5-й фестиваль білоруської музики «Грай». У списі виступовців Вольські, Джей Морс, Дай Дорогу, Дітюки, РСП, Растейт, Радвалот. Ведуцями вечора стануть журналіст Белсату Валер Руселік і наша колега по білоруським радіорація Марина Савіцька. Окремя музики на фестивалі буде працювати арт-маркет, так само пройде доброчинний аукціон. Початок фесту «Грай» у суботу 5 вересня о 17 годині у Варшавському клубі «Небо». Наші новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежжи сегодня переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветра 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Под Петербургом взорвали российского подполковника. Гучный судовый процесс у Лоди. Вызначены финалисты премии имя Михала Анимпадыстова.
2: У студы на вину Владимир Хельманович.
3: 27 жнивня под Петербургом, каля 10 раницы на Колпинской шаши, узорвался легковый автомобиль. Поводле попередней информации, у машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование. У момент, каля она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте. Як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализована. Выбуховая хвалей так само пошкодила припаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется. У округовым суде Лоди разглядается справа визовых посередников, які организовали незаконный въезд у Польшу больше к 3000 иншоземцев, информуя Денник Луцкий. Организаторы схемы отрымливали за одной визы каля 700 злотых прибытку. Координовал великую группу махляров жихар Гародни Олег М. Разом с ним было 98 человек, громадяне Польши, Белоруссии, Украины и Казахстану. Большиня из них еще до початку судового процессу погодилась добровольно отбывать покарание. Один из удельников группы, керовник трех хостелов в Варшаве, якие використовывали визовые агенты, литовский громадянин дал некому Сергею из Украины печатку фирмы, а той ставил печатки на подтверждениях резервации места у хостелах. На самом деле у хостелах литовца было около 50 вольных мест, а украинец выдал 440 подтверждением резервации. Группа допомагала отримливать несколько видов визов. Среди них были працовные визы, выданные от имени неистых компаний, гостевые визы и культурные або адукационные визы, для яких навод створались эффективные школы и музеи. Публикация агульнороссийской базы междержавного вышуку по криминальных справах дозволяя поглядеть, сколько человек из якого региона у ее уключенные. У этой базе тысячи людей из Беларуси. МУС Городенской области подала у эту базу аж но 669 человек с регистрацией у Городенской области. Характерно, что с каждым годом колькость политичных экстремистов целый час росла. Серед тих, кого шукають російські силовики, городинські журналісти, громадські активісти, були політв'язні, люди, яких переслідували після 2020 року по політичних мотивах, у тим ліку судили заочно. Серед тих, хто у базі, музика Олесь Дянісов, громадські активісти Олесь Рембюк, Єжи Григенча, Сергій Вольга Вераменки, журналісти Вольга Швед, Юрась Дяшук, Руслан Кулевич, Павел Мажейко і многие інші відомі особи. Журы премии имя Михала Анимпадыстова, якая присуджается за наилепший дизайн, вызначила 8 книжных вокладок финалистов. И они были одобраны с 24 працев, что вошли в долгий список конкурсу и представляют зрез сучасного белорусского книжного дизайну, пиша Будьма. Сярод претендентов на перемогу признанные майстры и яскравые молодые творцы. Сегодня белорусское мастерство потребует не только таленту, але и смелости. Тому имены некоторых авторов зашифрованы с мерка у безпеки. Премия мае имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, який значно повплывал на визуальную культуру Беларуси. Заснованная в 2019 году, премия протягивает ушановывать его творчую спадщину, отзначаючи авторов, которые про дизайн книжной вокладки створают новые визуальные истории. Премию организует Белорусский ПЕН и фонд Open Культура. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворье.
2: І далі так само нашому поміжжі перемінне вобочниць без істотних капатку, вірогодися падку 5-10%, нібито на далегляді. Нема дажджу, але місцями невеликі може собратися. Ну, принамсі, там хмари облоки на небі сьогодні ёсць. Температура повітря зараз плюс 21 у Лідзі, Белостоку дихайнуться, 22 зараз у Харуді да Вулкависку, 23 у Берасті, у Кубріні, 22 у Пінску. Полночно-сходні де слабий вітер, а 3-6 метрів за секунду, повышен атмосферный тиск, да з ночи он почне еще больше повышаться.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: День з рацією.
2: Будемо самі разом на хворі Бьорозкага радіо «Рація». Тут починається наш дзьонний інформаційно-музичний ефір. Околи четвір, нагадую, сьогодні 27-й день жнівня. Наперді інформація, гості, ди коментарі. Будемо разом. 98.1 FM у Білостоку, ди Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляскій, ди так само у інтернеті. Рація.com.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. У будинку МЗС Литвы отбылся пожар. Помер белорусский мастак Владислав Стальмахов.
2: У студии новину Владимир Хельманович.
3: Апелляционное слухание по справе былого бойца спецотряда Беларуси Юрия Гараускага отбудется 22 вересня в кантоновом суде швейцарского Санкт-Галлена. Теперь у раскладе суда позначена дата 22 вересня 2026 года. Гарауский ранее признавался в дотычности до выкрадания оппонента Александра Лукашенко, былого министра внутренних справ Юрия Захаренки, а так само Виктора Гончара и Анатолия Красовского. По водле материалов справы Гарауский стверджал, что перед выкраданием Захаренки не ведал про намеры его забить, але после смерти Захаренки ему, как и иншим удельникам, стало ведомо, что информация про выкрадание и смерть не повинна была выйти вонки. Что до Гончара и Красовского, Гарауский стверджал, что еще до их выкрадания ведал про намеры их забить. Захаренко лечится зниклым без весток с 9 травня 1999 года. Гончар и Красовский так само зниклыми без весток. Их смерть официально не подтвержденная догэтуль. Ранее в 2023 году районный суд Швейцарии оправдал Гараускага по обвинувачениях в гвалтовных зникнениях и обвинувачениях в перешкоде правосудию. Суд тогда полечил ягоные показания недостатково надейными. У будинку Министерства замежных справ Литвы, что местится в центре Вильни, отбылся пожар. Про это пишут литовские сродки массовой информации. Узгорание отбылось раницей 27 жнивня. Поводле попередних звесток, его причиной стала несправность электроруховика в вентиляционной шахте. Информации про потерпелых нема. Узгорание, поводле по данной информации, удалось локализовать. На месте здарения працавали экстренные службы. Иншие подробязности здарения высветляются. Политичная дискуссия про белорусских вязнев. Обмерковывается американский трек, але ти может до процессу долучиться и Европа. У СМИ периодично заявляются поведомления про плановый визит спецпредставника Дональда Трампа Джона Коула в Беларусь. А попередние визиты завершались тем, что на волю выходили политвязни. Это перспектива 2-3 тыдня, ухудшает прогнозы, меркует спикер координационной рады Артем Брухан.
4: Так, я так разумею, была некая часовая, как кажуть, заминка, выкликанная разными, я не ведаю, миновито чим. Але так синакши процесс не спынялся, и саправды мы чекаем ближайшим часом, спадзяюся, не ведаю, там, тыдзень-два, может, три добрых новинов про вызволение политвязняў. Про колькость склада наказать, я думаю, что это будет не маленькая вина.
3: По разных подликах, на волю в рамках американских перемовов с Александром Лукашенком уже вышло каля 500 белорусских политвязняў. Але ці Европа повинна долучиться до перемовов, отказывая Артем Брухан. Оттуль сигналы так само есть.
4: Это заклик до спынения репрессий, вызволения политвязня у початку национального диалога. Европейский бок свою позицию выказал зразумело, и я думаю, что он доносил так само про свои каналы. Это у Минск, тому тут показать, что Европейский Союз не долучился. Мне подается, это так само такая, ведайте, тучно зробленная такая размова, что вот европейцы не ведут коммуникацию. Ну, ведут, просто там она так само складанная.
3: А пошний раз специальный посланник президента США Джон Коул наведывал Минск 19 соковика 2026 года. У той день вызвали великую группу белорусских политвязнев – 250 человек. Сумная вестка. Не стало ведомого белорусского мастака Владислава Стальмахова, який апошним часом жил под Варшавой. Владислав Стальмахов народился в 1970 годе, скончил Менский радиотехничный институт, у час учебы працавал мастаком-оформителем и параллельно отрымливал профессийную мастацкую подрыхтовку. С 1991 года Стальмахов удельничал у неофициальных мастацких выставах у Менску и Витебску. С конца 1990-х почав активно выставляться персонально. Его працы показывали в Беларуси, Германии, Люксембургу, Швейцарии, Дании, Швеции, а позднее и в Польше и Франции. На его рахунку больше за два десятки персональных выстав. В 2020 году, в час протеста у Менску, Стальмахов был затриман разом с дочкой, дизайнеркой Настой Стальмаховой. Мастака засудили до административного арышту на 10 суток. Урешті он был змушен покинуть Беларусь. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск слухайте про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераменная облачнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так, надвор'е выглядае ношам па памежным рэгіёне. Сапраўды, троху ёсць на небе аблокі, але зусім не багата. Сканцэнтраваліся яны ўсе ва ўсходняй частцы Беларусі. Там іх многа-многа. Температура паветра зараз плюс 21 у Лідзі ды Беластоку, 21 у Гайноцы, 22 у Гародні ды Ваўкавыску, 23 у Берасці ў Кобрыне, 22 у Пінску. Малавоблачна, без ападкаў, слабы туман. Гружу прагноз на ноч, там температура паветра плюс 9-11. Паўночна-ўсходні вецер ад 3 до 6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які мае тэндэнцыю да яшчэ большага павышэння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І таксама наперадзе абавязкова тэма прагучаць, пакутарым пра палітвязняў, ды таксама пра магчымасці легалізацыі. Што там з пашпартамі, ды ў якіх краінах, можна сказаць, вырашанае гэта пытанне. Тут у студыі Ўлады Грыднёўскі, я запрашаю вас далей у чарговую гадзіну на хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю, ды нагадваю нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Усё гэта беларуская радыё Рацыя. Добрага дня вам жадаю.

0: радіо.
1: Рацце.
2: І так завтра рівгода четвір, працюється наш ефір. Я пропоную вам чергову тему. Зустрішись з представниками інших білоруських діаспор, узел конференції, допомога перед в'язням до їх сім'ям, а проведення літніков, гражицю представників білоруської супольності у Іспанії, розповів один з лідерів супольності Олексій Носов.
3: Зараз займаємося вопросом, так як вопрос ми рішили з паспортами, ми зараз займаємося вопросом других документів, як то справка о несудимості і другі документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходят. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов, тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее, максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
4: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
3: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов. Не знаю, посмотрим, получится или нет.
4: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
3: Нет, прям снаружи гостей нет. У нас проводятся свои мероприятия определенные. Вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом посвящаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
4: А когда мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чьи только тычутся и на их этих пашпортов, протерминованных чиней, каким чином еще вам помогают?
3: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания навстречу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. И я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
2: Діяльність опоки сконцентрована на проведенні кольних акцій до підтримки культурних проєктів «Унутри країни Білорусі». Єжпані Рексама накеровує тамагання на збор доброчинної допомоги, де релокацію білоруських медиків.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі не прайшлі кваліфікацыю адкрытага чэмпіянату ЗША. У асноўнай сетцы турніру выступіць толькі Арына Сабаленка. У другім раўндзе кваліфікацыі Ірына Шыманович саступіла амерыканцы Джульетте Парэхе ў двух сетах. Александра Сасновіч прайграла чэшцы Вендулі Вальдманавай у трох сетах. Алена Фалей завершыла барацьбу яшчэ ў першым раўндзе адбору. Асноўны этап Юніус Оўпэн пройдзе ў Нью-Йорку з 30 па 13 верасня. Агульны прызавы фонд рэкордныя 108 мільёнаў долараў. Пераможцы мужчынскага і жаночага адзіночных разрадаў атрымаюць па 5,5 мільёнаў долараў. Год таму жаночы турнір выйграла Арына Сабаленка. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведамстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктар Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзіслаў Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі эканаміст Лев Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрэбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияют? Я думаю, плохо повлияют, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и, во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень не летит, ты не успеешь сказать,
4: что... А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это думаю, общая как бы политика нетерпимости, ну, как не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что, конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда. Но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что это происходит.
1: Да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да. Потому что все-таки
1: он очень просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь,
5: он
1: говорил,
5: он всегда будет... Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни. То есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить, там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это вот политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего за страну не может никогда довести. То есть можно там, это уже польское, это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, ну, это уже точно. Надо должное польским властям в плане, вот на низовом уровне, польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, я имею в виду правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да. Поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны. Почему бы не дать волю кулакам, да? Поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Но все те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что так, все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Собирательно
4: еще не ответили на вопрос. На вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов и относятся они к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездить на Шри-Ланку. Да?
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется, что Грузия уже под вопросом Грузия. Вот, а что
4: Грузия еще никогда никого не высылала. Из хорошего. Они никогда не впускают, правда.
1: Ну, слава богу, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть, вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть, есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна. Мы просто любим шутить на Джейн.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки и з'їжджать з Польщі, улічуючи антиіммігрантські настрої частки громадства.
3: Ми послухали економіста Льва Львовського, політичного аналітика Артема Шрайбмана і журналістку Євгенію Сугах. А тепер про те, що буде далі у програмі «Євразум».
2: Чому до Лукашенки так часто їздять російські губернатори?
6: Вернувся до цієї практики, розуміючи, що і Путін, він так само не назавжди.
3: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Швейцарии пройдзе апеляцыйны суд по справе Юрия Гараўскага. Становішча с правами человека в Беларуси разглядзяць у ООН. У Петербургу взорвали российского военного подполковника.
2: У студии с новинами Владимир Хильманович.
3: Апеляцыйное слухание по справе былога бойца спецотраду Беларуси Юрия Гараўскага отбудется 22 вересня в кантоновом суде швейцарского Санкт-Галена. Теперь у раскладе суда позначена дата 22 вересня 2026 года. Гараўскі ранее признавался в датычности до выкрадания оппонентов Александра Лукашенки, былога министра внутренних справ Юрия Захаранки, а так само Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Поводле материалов справы Гараўскі сцвярджаў, что перед выкраданием Захаранки не ведал про намер его забить, але после смерти Захаранки ему, як и іншим удельникам, стало ведомо, что информация про выкрадание и смерть не повинна была выйти вонки. Что до Гончара и Красовского, Гараўскі сцвярджаў, что еще до их выкрадания ведал про намер их забить. Захаранка лічыцца зніклым без вестак с 9 травня 1999 года. Гончар и Красовский так само зніклы без весток. Их смерть официально не подтвержденная дагэтуль. Ранее в 2023 году районный суд Швейцарии оправдал Гараўскага по обвинувачениях у гвалтовных зникнениях и обвинувачению перешкоде правосудию. Суд тады полечил ягоные показания недостатково надеянными. 18 вересня отбудется интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по становищу в галине правов человека в Беларуси. Подчас 63-й сессии Рады по правам человека ООН, якая пройдет с 7 вересня по 9 кастрычника 2026 году, группа выступит перед Радой с устным обновлением информации по Беларуси. Ситуация с правами человека в Беларуси уключена в пункт 4 парадку дня. Пытания, которые потребуют першесной уваги с боку Рады. Разом с Беларусью в этом пункте разглядят становище в Украине у вынику российской агрессии, а так само ситуацию в Никарагуа, Венесуэле, Бурунди, Российской Федерации и Иране. У час 61-й сессии группа экспертов уже презентовала свой доклад, где подкреслила, с 1 травня 2020 года державные органы при поддержке силовых структур на систематичной основе утискают основные правы граждан Беларуси. 27 жнивня под Петербургом, каля 10 раницы, на Колпинской шаши взорвался легковой автомобиль. Поводле попередней информации, в машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование у той момент, калі она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте, як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализованная. Выбуховой хвалей так само пошкодила пропаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется, але есть информация, что это высокопоставленный военный летчик. Журы премии имя Михала Немпады, якая присуджается за найлепший дизайн, вызначила 8 книжных вокладок финалистов. Яны были отобраны с 24 працев, что вошли в долгий список конкурсу и представляют зрез сучасного белорусского книжного дизайну, пишет ресурс Будьма. Серед претендентов на перемогу признанные майстры и яскравые молодые творцы. Сегодня белорусское мастерство потребует не только таленту, але и смелости, тому имена некоторых авторов зашифрованы с меркования в спеки. Премия мае имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Немпадыстова, який значно повплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск слухайте про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворье.
2: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежже панує переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 17 градусов без опадка в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, чекается ясное надворье, синоптики отповедно опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 21 до 24 градусов со знаком плюс, синоптики прогнозуют ясное солнечное надворье без опадков, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском Радио Рація.
4: Товарство Сёбров Беловежи и Беловежский Осиродок Культуры запрашают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна Галошев Беловежи».

0: Радио Рація. Рація. Белосток.
1: Свислач.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Становище с правами человека в Беларуси разглядят у ООН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника.
2: У студии с новинами Владимир Хильманович.
3: Апелляционное слухание по справе былого бойца спецотряда Беларуси Юрия Гараускага отбудется 22 вересня в кантоновом суде швейцарского Санкт-Галлена. Теперь у раскладе суда позначена дата 22 вересня 2026 года. Гарауский ранее признавался в дотычности до выкрадания оппонента Александра Лукашенко, былого министра внутренних справ Юрия Захаранки, а так само Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Поводле материалов справы Гарауский стверджал, что перед выкраданием Захаранки не ведал про намер его забить, але после смерти Захаранки ему, як и іншим удельникам, стало ведомо, что информация про выкрадание и смерть не повинна была выйти вонки. Что до Гончара и Красовского, Гарауский стверджал, что еще до их выкрадания ведал про намер их забить. Захаранка лечится зниклым без весток с 9 травня 1999 года. Гончар и Красовский так само зник без весток. Их смерть официально не подтвержденная догэтуль. Ранее в 2023 году районный суд Швейцарии оправдал Гараускага по обвинувачениях в гвалтовных зникнениях и обвинувачению в перешкоде правосудию. Суд тады полечил ягоные показания недостатково надеянными. 18 вересня отбудется интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по становищу в галине правов человека в Беларуси. Подчас 63-й сессии Рады по правах человека ООН, якая пройдет 7 вересня по 9 кастрычника 2026 году, группа выступит перед Радой с устным обновлением информации по Беларуси. Ситуация с правами человека в Беларуси включена в пункт 4 парадку дня. Пытания, которые потребуют першесной уваги с боку Рады. Разом с Беларусью в этом пункте разглядят становище в Украине в вынику российской агрессии, а так само ситуацию в Никарагуа, Венесуэле, Бурунди, Российской Федерации и Иране. У час 61-й сессии группа экспертов уже презентовала свой доклад, где подкреслила, с 1 травня 2020 года державные органы при поддержке силовых структур на систематичной основе утискают основные правы граждан Беларуси. 27 жнивня под Петербургом, каля 10 раницы, на Колпинской шаши взорвался легковой автомобиль. Поводле попередней информации, в машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование у той момент, калі она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте, як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализованная. Выбуховой хвалей так само пошкодила пропаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется, але есть информация, что это высокопоставленный военный летчик. Журы премии имя Михала Немпады, якая присуджается за найлепший дизайн, вызначила 8 книжных вокладок финалистов. Яны были одобраны с 24 працев, что вошли в долгий список конкурсу и представляют зрез сучасного белорусского книжного дизайну, пишет ресурс Будьма. Серед претендентов на перемогу признанные майстры и яскравые молодые творцы. Сегодня белорусское мастерство потребует не только таленту, але и смелости, тому имена некоторых авторов зашифрованы с меркованием без спеки. Премия мае имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Немпадыстова, який значно повплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск слухайте про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежже пануя первоважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 17 градусов без опадка в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, чекается ясное надворье, синоптики отповедно опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 21 до 24 градусов со знаком плюс, синоптики прогнозуют ясное солнечное надворье без опадков, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 28 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю, шановні, сёння 27 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Томі Санс і Тайп, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Далучайцеся. 27 жніўня 1937 нарадзіўся Томас Адрыян Санс, ці проста Томі Санс, амерыканскі поп-спявак і акцёр. Пачаў спяваць у канцы 40-х, а ў 57-м, пасля з'яўлення на тэлебачанні, Санс стаў моладзевым кумірам. Найбольш вядомая песня ў выкананні Томі Санса «Teenage Crush», дасягнуўшая другога месца ў Billboard.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой.
2: 27 жнівня 1956-го народился Глен Мэтлок, британский бас-гитарист, наибольш ведомый у якости удельника оригинального складу панк-гурта Sex Pistols. Официально ему залишено суавторство 10 из 12 песен у культовым альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок покинул Sex Pistols у конце лютого 77-го. Официальной причиной выгнания была любовь до гурта Beatles, хоть сам Мэтлок заявлял, что это усяго только легенда.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Ратьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.